0: Товарищ Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси.
1: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
0: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
1: Раз никто меня не слушает, что я могу посоветовать?
0: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подана жалоба в бюро интернационала.
1: Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде. Правильно?
0: Да, я сказал, но не получилось. В советском районе ЦК уже вот четвертый раз идет против походов. Очень сильно по Балгерионе.
1: Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал.
0: Хорошо.
2: Чанбо, 把这个贴到门外去。
3: 是，主席。